это ваток скопилось. А вот мы, отец Мисаил, да аз богогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

той пускай да кочечке. А из пороха тапочка закружилася, а под копом покатилася, та и хлопнула. Сама пили, загалдели, слетят.

0: потерпела два касания. Что ж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь? Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил.

пьянство и надела чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим? Нет, так убирайся, проваливай. Просто я разумею, отец Варлам, про себя.

Ходишь, ходишь, молишь, молишь, еле, еле, три полушки вымолишь. Что делать, столя?

навесить. Слыхали ты это? Не слыхал? Читать умеешь? Нет, сыня, не умудрил Господь. Так вот тебе указ. А что мне этот еретик, разбойник, вот, Гришка, ты? Вона, что ты, Господь, с тобой?

поет, ша всех убийца тайны. Я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отравил.

0: siebie, gniazd Wasili Iwanych Szujski.
1: Szujski, sabe, постой, скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, весь гнева его беседы.
0: Вечер, пути на ход, пришел с доносом, на Шуйска вам здесь ласково и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них, конец из Кракова приехал.

Ни одна душа не фелеса за этого, чтоб сани все прибежали с точка, чтоб вороны прилетали с крана. Ступай! Или нет? Постой, постой, шуиски. Неправда ли?

je lève tes pieds, maintenant, Edinae, Edinae, случайно замелочься, как я своей молодой душе скалит, льется сердце я.

0: большой скамус фальшивую пристану. Сердце
1: благодать Господня над тобой.

Я царица, Боже смерть, прости меня. Вот вот царь ваш, царь, простите. Простите.